Во время оно законник некий приступи ко Иисусу, искушая его и глаголя: «Учителю, а я заповедь больше есть в законе». Иисус же рече ему: «Возлюбиши Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всею мыслью твоею. Сия есть первая и большая заповедь. Вторая же подобна ей: возлюбиши искренне

попросите Его тому. В этом часе, а він знав все право, приступил до Иисуса, выставляясь Го на пробу и мовяц: «Научителю, которое приказание есть в праве największе?» Иисус зажжекл му: «Будешь миловал Пана Бога твоего целым твоим сердцем и целую твою душу и целым твоим умыслом. То есть первое и największе приказание. Друге зас есть подобное до него: будешь миловал ближнего твоего, как себе самого. На тих двух приказаннях трима ще целе право и пророци». А где были зібрані фаризеуши, запитав їх Єзус, мовянц: «Со сондіче о Христусе, чим є сином?» Увьому: «Давіда». Мові їм: «Длачего він з Давід в духу назива го панем, мовянц: Чек пан пану мему, щонч

Молимся прилежно, возьми благодать Твою, утверди веры юных чад наших, огради их от соблазнов мира сего, и сохрани благочестие и чистоте, а так укрепляй ими, Тобою прославят имя.

Господи Боже наш, великий и многомилостивый, в умилении сердец наших смиренно молимся Тебе. Сохрани под кровом Твоя благостью от всякого злого встояния святую Церковь Твою и нас, верных, чад Ея. Огради нас на всех путях наших святыми Твоими ангелы, да ничто же успеют обидящи нас, и Сын беззакония не приложит озлобить нас. Исполни нас долготою дни и крепостью сил, да совершимся во славу Твою, во благо святые Церкви Твоя. Мы же, всеблагому Твоему промышлению нас радующийся, на всяк день и час благословим и прославим все святое имя Твое.

0: Blaženějšího Savu, mitropolita Varšavskoj i vsej Polši, gospodina preosvященějšího Andreja, episkopa Supraskago, da pomenit Gospod Bog po carstvi i svojem, vsegda na njej i prisnej vo veki vekov, svěšenstvo, diakonstvo, monašestvo i весь чин церковный, да помянет Господь Бог по царстві своєм, всегда, ныне и присно, и во веки веков.
1: Кирилл, Слово Твое, да помянет Господь Бог по царстві своєм.

0: Bóg ochroni moją stronę naszą, władzę i wojnictwo i ja, da pamiętnik Gospodź Bóg po carstwie swojem, всегда na niej prysnej w wieki wieków, создателей, жертвователей, благоукрасителей, братьев святого храма сего, поющих, учащих и учащихся, да помянет Господь Бог по царствии своем, всегда на ней присный во веки веков, вас и всех православных христиан, да помянет Господь Бог по царствии своем, всегда на ней присно и во веки веков.
1: Архиерейство Твое, да помянет Господь Бог по царствии своем, всегда на ней присно и во веки веков. Аминь.

0: Святыню.
1: Аминь.
0: Израдно, Пресвятей, Пречистей, Преблагословенней, славней Владычице нашей Богородице,

0: da budut milosti velikago Boga i spasa našego Isusa Hrista, so sjedi.
1: Помянувши паки и паки миром Господу помолимся.

Верую, Господи, и исповедую, яко Ты есть воистину Христос, Сын Бога живого, пришедший в мир грешния спасти. От них же первый есть маз, еще верую, яко сие самое из пречистое тело Твое, и сие самое из честная кровь Твоя. Молюсь обо Тебе, помилуй меня и прости меня прегрешение мое вольное и невольное. Я же словом, я же делом, я же ведением, неведением. Исподоби меня осужденным причастием, и вольное, и невольное. Я же словом, я же делом, я же ведением, неведением. Исподоби меня осужденным причаститься пречистых Твоих таинств во оставлении грехов и в жизнь вечную. Аминь. Вечери Твои тайные днесь, Сыне Божий, причастникам я прийми, небо врагом Твоим тайну повем, не лобзание Ти дам яко Иуда, но яко разбойник исповедую Тя, помяни мя, Господи, во царствии Твоем, да не в суд, или во осуждение будет мне причащение святых Твоих тайн, Господи, но во исцеление души и тела.

Благословляй, благословяш, я тебе, Господи, освящай на тебя повающий я, спаси люди Твои, благослови достояние Твое, исполнение церкви Твоей, сохрани, освяти, любящие, боголепие дому Твоего. Ты тех воспрослави, божественную Твою силу, и не остави нас уповающих на Тя. Мир, мир, и Твоим дары, церквам Твоим, священникам, воинству и всем людям Твоим. Яко всякое даяние блага, всяк дар совершен свыше, исходя от Тебе, от Отца Светов, и Тебе славы и благодарение.

0: Благословение Господне на вас, того благодатью человеколюбием, всегда ныне и присно и во веки веков.
1: Аминь.
0: Слава тебе, Христе Боже, упование на

воскреси из мертвых Христос, истинный Бог наш, молитвами пречистые Своя Матери, святых славных и всехвальных апостол, и живосвятых отца нашего Николая, архиепископа Миликийского чудотворца, святого мученика младенца Гавриила, священного мученика Максима, преподобного Онуфрия Великого, преподобного Серафима Саровского, святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей славянских, и живосвятых отца нашего Иоанна Константина Града Златоустого, священного мученика Киприана Карфагенского, его же и памятный несовершаем святых и праведных Бога Отец, Иоакима и Анны, всех святых, помилует и спасет нас, яко благ, и человек.

Молитва святых Отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Цару Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей, и вся исполняя сокровище Богих и жизни подателю, прийди и вселися в ны, и очисти нас всякие скверны, и спаси Боже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше, святый посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков.

Свята непогибне, но да избавимся Тобой от бед. Ты бо есть и спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже, вечный Цару всякого создания, сподобивай меня даже в час сей доспети, прости мне грехи, я же сотвори всей день телом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверны плоти и духа, и дашь мне, Господи, в ночь сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного и Боже Бога, угождь добре святому имени Твоему во все дни живота моего, и поперу борожьем я враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мне и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отче и Сам Совершенцы, Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, навсегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоего, овец не предашь мне ни крамоле змеине, и желание сатанино не остави меня, яко семя тлива мне есть. Ты, обо Господи Боже, поклоняемый Цару Святый Иисусе Христе, спящим я сохрани немерцающим светом Духом Твоим Святым, им же освяти веси Твои ученики, дашь, Господи, и мне недостойному рабу Твоему спасение Твоего на ложе моем. Просвети ум мой святом разума святого Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, яко препрославлен еси с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Цару Небесный, Утешителю Душа Истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти мне недостойному, и прости вся великоти согрешных дней сего человек, паче же и неко человек, но его резкота, вольные мои грехи, невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, я же суть от наглядства и уныния, аще именем Твоим кляхся, или похолих, и в помышлении моем, или кого укорых, или укривых, Витахо гневом моим, или о печалях, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или не ишь прийти ко мне презрех его, или брата моего печалях, или свадих, или кого осудих, или развичахся, или разгордихся, или разгневахся, или стоящими на молитве ум мой, о лукасти мира сего подвижися. Или разрешение помыслих, или обедохся, или обихся, или без ума смеяхся, или лукавые помыслих, или доброту чуждую видев и тою уязвим их сердцем, или неподобные глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же судьба бесчисленные согрешения, или о молитве не радих, или иноч то садеях лукавые не помню, табо все и больше сих садеях, помилуй меня творче мою владыко, унылого и недостойного раба твоего, и остави меня отпусти и прости. Прости меня, как плохий человек любец, да с миром лягусну и почию будный, грешный и окаянный аз и поклонюся, и прославлю пречестное имя Твое с Отцем и единородным Его Сыном, ныне и присно и во веки. Аминь. Что Ти принесу или что Ти восстан, великодаровитый, бессмертный, Цару щедрый, человеку любче Господи, яко ленящая семени на Твое угождение, и ничто же благосотворша привьюсь и наконец мошедше отнес Его, обращение и спасение души моей строя, милостив ми пути грешному и обнаженному всякого тела блага, восстай падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение, едине безгрешне. Я же ти согреших всей день ведением и неведением, словом и делом и помышлением и всеми моими чувствами. Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и незреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, когда приидешь и во славе, и неосужденно на несному сноте сотвори, и без мечтаний, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просвети мне разумные очи сердечные,

да не усну в смерть. И пошли мне ангела мирно хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе ударственные мольбы. И, Господи, услыши меня грешного и убогого раба твоего изволением и совестью, даруй мне восставшую совестью твоим поучитися, и уныние бесовское, да речь от меня отгнано быть и сотвори твоими ангелы, да благословлю имя твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже дал я нам грешным заступление и примисию молящуюся за ны. Вем бо, яко подражает твои человеку любви и молящийся не пристает, то я заступлением честного креста знаменем и всех святых твоих ради о Богу и душу мою соблюти. Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреши во дни сем словом, делом и помышлением, яко плахи человеку любец прости ми. Мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела твоего хранителя посри, покрывающий и соблюдающий ми от всякого зла, яко ты еси хранитель душам и телесем нашим, и те и славу воссываем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, в Него же веровахом, и Его же имя паче всякого имени призываем, дашь нам косно отходящему славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темные сласти кроме, устави стремление страсти, угаси рожжение, восстание телесного, дашь нам целомудренне пожить и девы и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще обетованных нет по тем богих твоих, яко благословен неси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных твоих благ, Господи, избави меня вечных мук. Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших прости меня. Господи, избави меня всякого неведения и забвения и малодушья и окамененного нечувствия. Господи, избави меня от всякого искушения. Господи, просвети мое сердце, еже помрачу лукавые похотения. Господи, аз яко человек согреших, ты же, яко Бог, щедро помилуй меня, видение мож души моя. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книзе животней, и даруй мне конец Боги. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотворит пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить и начало благое. Господи, окропив сердце моим росу благодати Твоя. Господи, небеси и земли, помяни меня грешного раба Твоего, студного и нечистого во царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими меня, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помощь исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень Богих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любить Тебя от всей души моей и помышлений творить во всем волю Твою, Господи, покрий меня от человек некоторых и бесов и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, весь, яко творишь, яко же Ты волишь, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшая Матери Твоя и бесплодных Твоих ангел, пророка же и предтечи Крестителя Твоего, Богоглаголивых же апостол, светлых и допроповедных мучеников, преподобных и богоносных Отец, и всех святых молитвами, избави меня настоящего обстояния бесовского, и, Господи мой, творче, не хотя и смерти грешного, но яко же обратитеся и живу быть ему, дашь мне обращение каянному и недостойному, изми меня от уст пагубно змея, зияющего пожреть имя и свести в ад живо, и, Господи мой, утешение мое, иже мне ради окаянного в тленную путь убогися, исторгни меня от окаянства и утешение подашь души моей окаянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавые деяния, и получите блаженство Твое на Тебе, Господи, уповах спаси меня. К Тебе пречистие Божией Матери, аз окаянный припадая молюся, весь и царит, яко беспрестанье согрешаю, и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды аж чекаюся, ложь пред Богом обретаюся,
и каюся трепеща, неужели Господь поразит меня, и почас и паки таешьте твору, ведущись я, Владычица моя, Госпоже Богородице, молю, да помилуешь и да укрепишь, и Бога я творить, и да подаси ми. Веси бо, Владычица моя, Богородице, яко отнюд има в ненависти злая моя тела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вим, Госпоже Пречистой, откуда я же ненавижду, та люблю, а Бога я приступаю, не попущай Пречистой воли моей совершатися, неугодно бо есть. Но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мне спасет и вразумит, и подаст Богу дать Святого Духа, дабы хас от сири предстал сквернодейство и прочее, пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом, ныне и присно во веки веков. Аминь. Благого Царя, Благая Мати, Пречистая, Благословенная Богородица Мария, милуй Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяния благая, да прочее время живота моего без порока пройду, и Тобою рай да обращу, Богородица Дева, Едина Чистая, Благословенная, Ангеле Христов, Хранителю мой святый, покровителю души и тела моего, вся ми проси, елика согреши во днешний день, и от всякого ока все противного ми врага избави меня, да ни в коем же гресе прогневаю Бога моего. Но моли за меня грешного и недостойного раба, якуда достойным я покажешь и благости, и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа и всех святых. Аминь. Взбранная воеводи победительная, яко избавшися от злых, благодарственная восписуем ти раби Твоей Богородице, но яко и мужчая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи дозовем ти, радуйся, невеста неневестная. Преславная Преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующей Твоей помощи и Твоего заступления. На Тя упова душа моя и помилуй меня. Упование мой Отец, прибежище мое, Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе. Владыко человеколюбче, неужели мне одр сих гроб будет, или еще окаянную мою душу просветишь днем? Семи гроб предлежит, семи смерть предстоит суда Твоего, Господи, боюсь я, и муки бесконечные, злое же твора не престаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святого ангела, хранителя моего. Вем бо, Господи, яко недостойнее из человеколюбья Твоего, но достойнее всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси меня, аще бо праведника спасеши ничтоже верие, и аще чисто помилуешь и ничтоже дивно, достойне бо суть милости Твоей, но на мне грешним удиви милость Твою. О семья ви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба, Твоей неизглагони, благости и милосердию, и яко же хочешь устрою мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерти, да никогда речит враг мой, укрепихся на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, будь и Боже, яко посреди хожду святей многих, избави меня от них и спаси меня, Боже, яко человеколюбец, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчного своим сердцем и усты Богородицу, сию исповедающую, яко воистину рощую нам Богово пощенно и молящуюся непрестанно в душах наших, да воскреснет Бог и расточатся в раз Его, и да бежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так когда погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и веселий глаголющих, радуйся, пречестный животворящий кресте Господень, прогоняя беси силой над Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа,
во отшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата, о пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святою Госпожею, Девою Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, еже в слове и в деле, еже в ведении и неведении, еже во дни и в ноще, еже во уме и в помышлении, вся нам прости, яко благи человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбче, боготворящим, богосотвори, братьям и сродникам нашим даруй, яже ко спасению, прошению и жизни вечную, в немощных сущие посети и исцеление даруй, и же на море управи путешествующим с путешествуй, служащим и милующим нас грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй по велицей Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, и те же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави от всякого обстояния. Помяни, Господи, подоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им яже ко спасению, прошению и жизни вечную. Помяни, Господи, нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих молитвами Пречистия Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословенись и во веки веков. Аминь. Исповедаю Тебе, Господу Богу моему и Творцу во святей Троице Единому, славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся моя грехи, я же содея во все дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноядением, празднословием, унынием, леностью, прекусловием, непослушанием, уклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбычеством, шелоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи душевными вкупе и телесными, ими же тея Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего неправдовах, о сих жалея, винно себе Тебе, Богу моему, представляю, и имею волю каяться тощую, Господи Боже мой, помози мне, со слезами смиренно молю Тебя, пришедшее же согрешение мое милосердием Твоим простими, и разреши от всех сих я же исклоклах пред Тобою, яко благи человеколюбец. Достойно есть, яко во истину Божий Тетя Богородицу, пресноблаженную, пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истрения Богослова росшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресно во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистия Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, спаси меня грешных.